0: Ferreira, mas não conseguiu suster o remate forte e
1: fue
0: colocado.
1: Foi o quinto gol del jugador colombiano en la temporada. Fue el tercero que hace ya de pena máxima Famalicão Sporting con la buena actuación del jugador colombiano.
2: También se reportó Kevin Andrade, defensor central, que está incluso en prelista para estos partidos amistosos que vienen en la selección Colombia, en la victoria del Zenit 2-1 ante el Lokomotiv de Moscú.
3: Погрешность замахивался здесь Глушенков ударить не решился, а вот здесь дальше проталкивает мяч, есть возможность удара, гол! И гол это Кевин Андраде, упомянутый мною буквально несколько мгновений назад, причем я критиковал Кевина, ну или так, намекал, да, на то, что не совсем типично, не совсем привычно для него позиция, а вот здесь